0: Они сказали, что твой ученик связался с делами Лундася. Вот ты спасен его, где он позавчера был.
1: Не, что Лундася?
2: Лундася? 怎么可能呢？你看我像龙大侠吗？你们弄错了吧你？前天晚上你在干什么？前天晚上你不是给我派了活，我在这缠那个七包线吗？缠了一夜。
3: 对，前天晚上缠在这干活，为那个电机啊缠
2: 那个七包线，
4: 整整干了一晚上。这一点我可以为他担保。
3: 你的担保可以写在纸上，但这个人今天我们必须带走。
2: 你们干什么呀？
3: 带去警察局。
5: 快快快！